0: Семплекс у вас на пол.
1: Семплекс, я знаю, правда, сон не тревет.
2: Thank you.